0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Как трудно тебя любить.

эти двое тут одни, чтобы я мог добавить к ним, кроме отмены всех границ, между ними нет границ, между ними есть любовь, очень сильная любовь, просто так уж повелось.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: «1930-е годы. Разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей. Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника, талантливого Джона Полларда. Джон вырос в богатой семье, но из-за кризиса семья обанкротилась. Он вынужден был работать и участвовать в подпольных боксерских боях, чтобы зарабатывать на жизнь и занятия конным спортом. И из-за бокса ослеп на один глаз. Вместе Чарльз и Том раскрывают потенциал жеребца и находят собственное призвание. Саундтрек к фильму «Фаворит».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 20.

Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Пятеро отвязных друзей, не напрягаясь, учатся в колледже Санта-Крус, давно поняв, что безумные вечеринки и попойки гораздо важнее каких-то лекций. Но однажды, накануне выпускных экзаменов, их заводилу Джека посещает шокирующая мысль. Впереди их ждет взрослая скучная жизнь. Восприняв ситуацию серьезно, Джек принимает единственное верное решение – задержаться в студгородке еще на годик, чтобы с друзьями продлить блеск своей студенческой славы и в последний раз оттянуться от души. Саундтрек к фильму

0: эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Губернатор Александр Дронов встретился с победителями космической олимпиады. Шестеро школьников, вернувшихся с Байконура, рассказали главе региона о своих впечатлениях. Поездка стала наградой за победу в интеллектуальном состязании. Попасть на космодром было непросто. Ребята сдавали нормы ГТО, проходили психологические тесты и творческие испытания. Среди лучших учащихся из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старорусы. Самое яркое воспоминание – старт ракеты. В подарок губернатору школьники привезли книгу с автографами космонавтов. Александр Дронов пообещал, что она займет место в его библиотеке. И напомнил, новый сезон Олимпиады стартует уже в сентябре. Двор не становится уютным сам по себе. За этим стоит чей-то ежедневный труд. И активисты ТОС «Молодежный» в очередной раз это доказали. Вооружившись триммерами, неравнодушные жители приводят в порядок родную территорию. Скошенная трава, чистые дорожки, аккуратные уголки – результат их постоянной заботы. Особые слова благодарности каждой фамилии в этом списке. Это Ивановы, Малышев, Якунин, Анисимов, Михеев, Павлова, Самойлов, Петрова, Рыжук, Алексеев, Прокофьева и, конечно, председатель ТОС за организацию. Их пример показывает – настоящая любовь к своему дому и поселку – это не громкие слова, а работа триммером в руках. Вместе они делают территории ярче и уютнее. Управление Росгвардии по Новгородской области напоминает, жители региона могут передать принадлежащее им оружие в зону проведения СВО. Такую возможность закрепили изменения в законодательстве, вступившие в силу в августе прошлого года. На безвозмездной основе принимается огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го калибра и патроны к нему. Обязательное условие – техническая исправность. При передаче владельцу понадобится паспорт и разрешение на хранение или ношение оружия. Для упрощения процедуры на официальном сайте Росгвардии работает специальный сервис передачи оружия в зону проведения СВО. Уведомление рассматривают в срок до 2 дней. Жители Валдайского округа жалуются на срыв рейсов и полное отсутствие информации от автоперевозчика. Ситуация накалилась до предела. Накануне утром автобусы не вышли на маршруты с Сухой Нивы и до Косткова. Позже перевозчик ООО «Транс-Н» сообщил, из строя вышло сразу 4 автобуса. Ремонт идет, но рейс Валдай-Выползово на 13.05 так и не состоялся. Люди часами ждали на остановках, не могли уехать, а в такси не дозвониться. Возмущенные пассажиры требуют оперативного информирования в соцсетях, по примеру водоканала, который предупреждает об отключениях. В чатах звучат предложения писать жалобы в Минтранс и прокуратуру, а также обращаться напрямую к губернатору, если проблема не решится. Водители, по словам очевидцев, работают на пределе, но без подвижного состава и своевременных объявлений транспортный хаос продолжается. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Несмотря на то, что у всех утро разное, надо сделать его таким, чтобы оно было по-настоящему классным, летним и с улыбочкой на лице.
4: Улыбочкой.
3: С улыбочкой на лице. Потому что вот середина лета сейчас, да, такое время, когда ты не знаешь, какое число, какой месяц. То есть июнь. Ну, где-то июнь.
4: У нас, это понимаешь, мы работаем в таком режиме, что мы вынуждены знать, какой день, какой месяц. Но вот те, кто не знает, мы им подсказать можем.
3: Но мы все равно же приходим на работу и такие смотрим.
4: Кто я?
3: А мне так интересно, на самом деле, вот это знание, а еще знание, какие праздники, какие события. Вот тут недавно был день рыбака.
4: Но
3: он был выходной день, когда мы не работали. Но все равно я знал, что день рыбака. И вот я совершаю пробежку с друзьями, и рыбаки сидят. Я бегу и поздравляю всех с днем рыбака. Они что-то кричат на меня. Тихо, тихо. Я говорю, с праздником, с днем рыбака вас. Вот. Представляешь, как приятно, да? Вот никто не знает, что у них день сегодня рыбака, кроме рыбаков. А я-то знаю.
4: Хотя ты не рыбак.
3: Хотя я не рыбак. Не люблю рыбачить. Любишь рыбачить?
4: А, я рыбачила в детстве, мы с сестрой ходили, копали червяков, что-то ходили, дедушка нам выдавал удочки, вот мы ходили, не помню, чтобы мы что-то поймали, но вот помню, что
3: я
4: ходили.
3: Я вот по классике, то есть я ловил рыбу по-разному в детстве, самое частое, самое простое, это на банку, на телевизор, такие, ну, рыбаки знают, что это такое, а вот прям на удочку, я такой, мне никогда не везло, я уже, помню, сижу, мне там лет 15, знаешь, никогда на удочку ничего не ловил, вот поймаю и все, и успокоюсь. Поймал какого-то малька, был счастлив, рад, удочку тут же бросил, все, и ушел.
4: Ну да, скорее всего, мы ловили каких-то мальков, потому что там еще и речка в той деревне, где я проводила свое детство, она была не то, чтобы какая-то буйная, там особо не было никакой рыбы.
3: Ну, в общем, всех рыбаков с прошедшим, всех тех, у кого профессиональные праздники с грядущими, ну и, конечно же, о праздниках, событиях, о других интересностях мы сегодня расскажем. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Сегодня у нас среда, сегодня у нас 22 июля. Всем доброе утро, и мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 22 июля 1894 года в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта – самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут – Париж-Руан, 126 километров за 12 часов. Машины впечатляли разнообразием форм и конструкций. 39 автомобилей обладало двигателями внутреннего сгорания, за ними шли паровики в количестве 28 штук. Было предоставлено по 5 электро- и пневмоавтомобилей. 25 устройств попали в номинацию «Другие системы». После отборочных заездов к старту допустили 28 автомобилей, 14 с бензиновыми и 7 с паровыми двигателями. До финиша удалось добраться лишь 17 машинам. Наибольшую скорость, более 22 км в час, развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера де Диона «Де Дион Бутон». Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок «Пежо» и «Панар Левасор». Их сочли самыми надежными в эксплуатации.
2: 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, на сделанные научные открытия в этой сфере, в том числе в области исследования головного мозга, нервная система человека остается той областью исследования, которая продолжается по сей день. Именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой, продолжают оставаться загадкой. Мозг человека может хранить около 2,5 миллиона гигабайтов информации. Но простой доступ к информации делает ее более сложной для запоминания. Поэтому чем больше труда требуется для получения информации, тем лучше мы ее запоминаем. Ежегодно Всемирная федерация неврологии организует мероприятия, посвященные Всемирному дню мозга. На этих форумах, конференциях и съездах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, ученые, неврологи и невропатологи. Освещение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний – основные пункты повестки дня подобных мероприятий.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» есть такое специальное время, когда мы готовы рассказать вам необычные новости. Странненькие, они такие необычненькие. Рубрика называется «Зацепила».
2: А «Зацепила» сегодня очень сильно. Ну, как сегодня? Очень давно уже цепляет жителей озера Комо. Знаем, такое есть прекрасное, красивое. Значит, там на озере Комо есть деревня, называется Варенна. Ну, это все Италия. Вот эти вот домики настроены друг на друга. Так вот, у них есть свои власти там, в этой деревне, на озере Комо. И они ввели ограничения для туристов. Все говорят, хватит вам ходить в купальниках. Потому что если вы идете по улице этой деревушки, значит, с голым торсом или в купальнике, причем вы турист, не местный житель, местным-то... Хоть как можно жить. Место, прописка есть, озеро Комо, все. Так вот, если вы турист, идете в купальнике или с голым торсом, можно штраф получить от 50 до 200 евро. Мне вот просто интересна градация. Полтинничек штраф за что? Допустим, чтобы ты, не знаю, у тебя плечо видно голенькое, да? 50, хорошо. А если пузико, то 200, получается, евро. Затем мэр деревни говорит, во-первых, нужно сохранить исторический облик деревни. Издревле там все ходили в купальниках закрытых. Вернее, все ходили в одежде. Вот. Ну и, собственно, хотят, чтобы местные жители, ну, как бы, ну, им это не нравится. Бабушкам и дедушкам местным, представляешь?
1: Ну, имеют право.
2: Представляешь, ты вот бабушка этой деревни. Сидишь на скамейке с видом на озеро Комо. Идет вот эта вот туристка в купальнике.
1: Полуголая.
2: Что за...
1: Вообще раздражает, вообще. Да? Я тут сижу и наслаждаюсь тем, что я, хоть и старенькая уже, но я зато здесь вот живу, я местный житель.
2: Да.
1: И это моя единственная, как бы, карта.
2: Ну, все, больше ничего, и больше ничего.
1: И тут, да, тут голые женщины ходят.
2: Еще запретили в этой деревне вдоль озера Комо гулять экскурсионным группам до 25 человек и пользоваться громкоговорителями, чтобы уменьшить шум на узких мощеных улицах деревни. Помнишь, еще была история, кажется, тоже в Италии запретили чемоданы на колесиках. Либо таскайте, либо никак. Потому что они шумят.
1: У меня, да, у меня подруга, когда записывала мне, она очень часто ездила в командировки, и когда она записывала мне голосовое, очень часто было такое ощущение в голосовом, что ее преследует какой-то вертолет. Я сразу понимала, что просто это она катит за собой чемодан на колесиках.
2: Это, кстати, звук тоже бесит. В общем, будете на озеро Комо, берегите бабушек этой деревни, не ходите в купальниках.
1: Не расстраивайтесь.
2: Да, можно только на пляже, либо если вы на лодочке катаетесь. А так все нельзя. Вот такие новости, а мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Грышков, Маша, Марина. Сегодня у нас среда, сегодня 22 июля. С удовольствием поздравляем всех, кто родился в этот классный, красивый, да, 22, это лебеди, гуси-лебеди. День, мы вас поздравляем с днем рождения, счастья, здоровья, удачи, любви, чтобы все получалось. И самое главное, сейчас узнаем, какие известные, какие... знаменитые, классные люди родились именно сегодня, 22 июля какого-нибудь там старого года. Или не старого.
1: В 1878 году родился потрясающий человек, которого зовут Януш Корчик. Это польский детский писатель и педагог. Если вы увлекаетесь вот педагогикой, обязательно почитайте его труды о воспитании детей. Это вообще первый такой педагог, который стал к детям относиться, что это не просто непонятно что, вот не настоящие взрослые, а что это тоже люди со своими потребностями, со своими мыслями, мечтами,
0: да,
1: что им надо играть. Но до этого, до него, как бы к детям относились так, что ну давайте сами там по себе как-то.
0: Делать, что хотите.
1: Да, поэтому обязательно почитайте его труды.
0: А юбилей сегодня 75. Ягодка опять, Олег Газманов, эстрадный певец, поэт-композитор.
1: Правда же, что
0: да, народный артист России. Про Олега Газманова много классных историй ходит. Моя самая любимая, когда он приезжает на гастроли в какой-нибудь город, то он приезжает за 2-3 дня, одевает какую-то неброскую одежду и гуляет.
1: Серьезно?
0: По городу, да, просто общается с людьми, то есть изучает архитектуру. Даже если он много раз был в этом городе, он говорит, каждый раз приезжаю и вот гуляю. Мне просто зима, неважно, зима, лето, неважно, гуляет, смотрит на людей, вот, потом вечером. Мне кажется, он просто подходит и так, сегодня концерт у Олега, да, завтра на билетики.
1: А вы слышали?
0: Вы слышали? Билетики-то покупаем. В общем, поздравляем Олега Газманова с днем рождения.
1: В 1921 году в этот день родился Семен Туманов, это советский кинорежиссер, а также сценарист.
0: Поздравляем сегодня с днем рождения человека с такой внешностью, не раз увидев, никогда не забудешь. Это Уильям Дефо, американский актер, четырехкратный номинант на премию «Оскар». Вот, огромное количество наград у него, 71 год, сегодня поздравляем.
1: Так, потеряла
0: своего именинника.
1: Потеряла своего именинника, да. Ну где же ты? Ну, я хотела Джуну поздравить. Джуна, помнишь, такая была женщина?
0: Да, да, да, которая... что она делала?
1: Она была, ну, типа, целительница, астролог. И, ну, серьезно, она так хорошенечко распиарена была, что к ней даже вот из высших эшелонов властей обращались люди, кого-то она там лечила. Она родилась в 1949 году. Настоящее имя — Евгения Давидашвили.
0: И поздравляем с днем рождения Селену Гомес, американскую киноактрису, певицу, автора песен, модель. В общем, всех поздравляем. Смотрите, какие творческие люди сегодня родились.
1: Like song,
0: все правильно. А прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, не исключена суета, плохая работа связи. Вам лучше выйти пораньше, чтобы не опоздать на работу. Тельцы, обстановка станет более понятной и будет отлично поддаваться контролю. Близнецы, обдумайте еще раз свои идеи, проверьте составленные ранее бумаги. Раки, именно сейчас назначайте важные встречи и обработку информации. Львы, день благоприятен для решения финансовых и имущественных вопросов. Девы, старайтесь не поддаваться сиюминутным импульсам. Весы, старт вашего проекта сулит вам много новостей и открытий. Скорпионы, пусть день будет проще, не планируйте слишком многое. Стрельцы, хлопоты о своем здоровье обязательно завершите до обеда. Козероги, значимые для вас люди далеко не во всем будут с вами согласны. Водолеи, у вас может появиться большое количество разнонаправленных интересов. Рыбы, это подходящее время для творческих поисков, особенно в сфере умственного труда. Желаем всем знакам зодиака ярких эмоций.

0: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня у нас среда, сегодня 22 июля. Как всегда, не вечером в среду после обеда, а утром в среду еще до завтрака. Мы уже готовы
1: идти
0: на стойку регистрации.
1: Мы уже уехали.
0: Да, какой-нибудь гейт. И полететь. Сегодня мы поедем в одно такое интересное. Все слышали об этом, но, наверное, немногие там были и не знают всех подробностей. Сегодня мы поедем в такое место. В переводе с западно-фламандского оно называется «Низменное болото». Это Фландрия. Фландрия, все слышали? Историческая область на территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов. Вот. И большая часть находится у нас на территории, ну, Бельгии. Mm-hmm. Поэтому, наверное, все-таки бельгийская часть. Собственно, там что у нас есть? Там у нас есть Антверпен. Город, есть город Лимбург, есть прям восточная Фландрия, провинция, западная Фландрия и города Гент, Лёвен, Брюгге, где можно залечь,
1: да,
0: на дно.
1: Да, залечь на дно,
0: собственно,
1: я помню этот,
0: да,
1: фильм.
0: Бельгийская Фландрия, давай поедем туда.
1: Не знаю вообще, почему и как вы к этому относитесь, но я бы поехала в Антверпенский зоопарк.
0: Сразу?
1: Сразу.
0: Что там делать?
1: Ну как, во-первых, это один из самых старинных и красивейших зоопарков мира. Я в самом старом зоопарке, в котором была, я не думаю, что он был настолько стар, как Антверпенский. Ой, ему уже более 170 лет. И там живут у них 770 различных видов животных. А он также благородная миссия у него есть. Не то, что закрыть там зверей, чтобы на них посмотрели. Они сохраняют генетический фонд исчезающих с планеты животных. Там есть, благодаря вообще этому зоопарку, удалось сохранить, продолжить род 8 разных животных.
0: Неплохо.
1: Конголезский павлин, акапи, бонобо,
0: да,
1: львиная игрунка. Ой, это малюсенькая такая хорошенькая обезьянка.
0: И что-то еще придумали.
1: Да, мексиканский малый ара и бурый гриф, и там многие-многие другие. В общем, там очень много красивых всяких животных, и очковые медведи. Акапи тоже. Они не просто в клетке, они в храме мавров.
0: Неплохо.
1: Прочим,
0: ну, да. А я все-таки во Фландрию бы, если бы отправился, в Брюгге бы поехал. Собственно, вот вроде бы смотрели все фильм, да, «Залечь на дно в Брюгге», все такое какое-то серое такое.
1: Да-да-да-да-да.
0: Самое главное серое, самое главное доминанта Брюгге, это, конечно же, башня Белфорд. Собственно, самое важное, если там много башен, это самая важная башня. Вот, это памятник мирового наследия, архитектурный символ города. Собственно, эта башня не просто вот башня, она 83 метра высоты, она, собственно, помогала свободу города охранять. То есть смотрели издалека, враг идет, все, враг идет, город на клюшку закрываем, никого не пускаем. Ну и, собственно, эта башня, она еще, получается, 11 века, еще деревянная она была, представляешь? Ох, как интересно. В общем, да, я бы отправился смотреть на башни города Брюгге.
1: Там очень много всяких замков, очень много классных штук, но я вам предлагаю еще одну необычную достопримечательность.
0: Давай.
1: Которая находится в Бельгии, в провинции Лимбург, городок, называется Борглан, и там есть, друзья, прозрачная церковь.
0: Это как?
1: Это, ну, вот так вот. То есть на нее с одной стороны посмотришь, вроде как обычная церковь, а если с другой стороны обходишь, начинаются чудеса, как будто стены раздвигаются, пропуская солнечные лучи, и вообще как будто растворяться сейчас в пространстве. Это не волшебство, это смелая мысль, точный архитектурный расчет. Фундамент церкви, он из армированного бетона, а корпус его составляют 2000 стальных пластин и перемычек. И толщина каждой пластины всего около 1.5 сантиметра, поэтому, ну, вот я тебе могу фотку показать. Вот,
0: ну,
1: она реально прозрачная.
0: А, вот, да.
1: Она...
0: Как будто, знаете, вот строили...
1: Из спичечных из спичек.
0: Игра такая, башня есть. Просто убрали половину из них, и получилось. Ну, слушай, на самом деле очень много зданий, не только таких прозрачных, но и вполне себе непрозрачных, есть во всей Фландрии. Огромное количество музеев, например, в Генте. Это тоже город в Бельгии. Есть музей современного искусства. Первый музей современного искусства в Бельгии. Там самый топ работы национального уровня. И самое главное, собственно, это вот место не про какой-то пляжный отдых, а это прогулки и вот...
1: Это вот именно прогулки, смотреть и наслаждаться архитектурой.
0: И самое главное, что вот во всей вообще Фландрии, неважно, какая это часть, бельгийская или нет, вот зайдешь в любое кафе, там продают самое аутентичное мясо, самые аутентичные закуски, самый аутентичный пенный напиток. Вот тебе каждый скажет, что вот здесь самое-самое. Поэтому, да, ребята, из Фландрии можно привезти не только впечатление, но и пару лишних килограммов. Поэтому будьте внимательны и, конечно же, путешествуйте. Это здорово.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Доброе утро всем, шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина, наша любимая игра «Верю, не верю», обмен фактами, факты правдивые, факты лживые, короче говоря, надо понять, где правда, где ложь.
2: Активируем интуицию.
1: Да, здесь, собственно, много чего работает, мы в студии смотрим друг на друга, да, и сразу понятно, кто лжет, а кто не лжет. Ну, а вот, друзья, нас не слышите, вернее, нас слышите, но не видите, и вот вам придется по голосу определять, где правда, где ложь. Собственно, я начинаю.
2: Давай.
1: Так, где мои факты? Вот, у меня сегодня про древности. Про все древнее будет
2: давай,
1: факт.
2: Давай, я люблю древности.
1: Хорошо, веришь ли ты, что в Древнем Риме сумерки наступали, то есть когда уже плохо видишь вот этого, знаешь, когда невозможно было отличить волка от овцы? Сумерки, вот уже все, смотрят, то ли волк, то ли овца.
2: Ну ладно, давай.
1: Ну неправда, на самом деле там была собака.
2: Волк от собаки не может отличить.
1: Да, потому что овца уже спала в это время. То есть, если ты, они же похожи, ты видишь издалека, то ли волк, то ли собака. Все, сумерки, пойду спать.
2: Хорошо. Веришь ли ты, Сега, что название музыкального инструмента духового валторна происходит от немецкого лесной рок?
1: Ну, надо немецкий знать. Валторна. Наверное, не верю, пусть так.
2: Очень зря, это правда.
1: Это правда, ладно, 1-1. И веришь ли ты, что в Древнем Китае, в Китае переносимся, в качестве сигнала пожарной тревоги использовали петарды? Пожар, пожал, и петарды.
2: Да.
1: Это абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть не было какого-то другого сигнала, такого громкого. Не было валторн у них, чтобы дудеть в них. А использовали петарды. То есть там, где петарды, это не значит, что там шоу-праздник, а там где-то пожар, ребята. Вот. Молодец, Маша победила. На этой неделе ты идешь очень даже хорошо. Завтра у нас четверг. Завтра новый день игры «Верю, не верю». Ну а пока продолжаем эту среду.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей. Рубрика «Звездная пыль». Узнаем, что в шоу-бизнесе новенького интересного происходит.
2: Да, все никак не можем забыть свадьбу Тейлор Свифт. Ее все критикуют.
1: Я критикую только то, что перекрыли улицы, и люди не могли добраться
2: на работу. Да, там еще больше. Какой-то мужчина, значит, тут новость. Он сделал такие маленькие прозрачные коробочки из пластика, написал «Свадьба Тейлор Свифт». И туда, собственно, я не знаю, он то ли мусорщиком там работал, то ли кем, он набрал всякой ненужный.
1: И теперь продает это.
2: Атрибутики, да, там кусочек конфетти, сдутый воздушный шарик. Это все в красивой коробочке, очень круто оформлено. Даже такой, знаешь, есть такой намек на современное искусство, но вот там какая-то кусочек какой-то жвачки, какая-то бумажка, салфетка. Причем лоты стоят по-разному.
1: Ну, я могу представить.
2: Вот, это все со свадьбы Тейлор Свифт. Но тут другая новость у меня изначально. Тейлор Свифт раскритиковали за дорогие подарки для розыгрыша в свадебной лотерее. Оказывается, у нее была свадебная лотерея. Я не знаю, ну, представляешь, да, вот мало денег, давайте скинемся, ребята. Купим билетик на свадебную лотерею. И что же там они разыгрывали? Во-первых, они разыгрывали дизайнерскую одежду на свадьбе Тейлор Свифт, культовые сумки Chanel, элитные часы Cartier и даже машину Chevrolet Шевиль 1970 года, представляешь?
1: Ну, ничего себе.
2: Интернет-пользователи говорят, зачем вы? Вот, это же расточительство. Они же хитрые, понимаешь? Вот Трэвис Келси, вот он такой думает, тут машина в гараже стоит, пылится, купил, зачем? Давай-ка мы ее в лотерее разыграем, да? Сумки Chanel опять же.
1: Ну,
2: давайте поиграем, разыграем.
1: Согласна, не то чтобы... Ну, даже не знаю, почему, но у меня вот такое вот именно не расточительство, а это же, это же есть в списке грехов.
2: А, все понял, да. Я понял, о чем ты говоришь.
1: Когда алчность, да, вот такая, масштабов просто немыслимых. Ну, вот зачем вы это делаете? Что это за шоу? Почему вы перекрываете улицы, не даете людям ездить спокойно? Зачем вы еще им в лицо вот это вот бросаете? Какие
2: мы богатые. Ну, хотят себе такое, такое сделать. А потом все...
1: Ну, потом
2: все
1: не удивляются, что кто-то это не оценил.
2: А потом все говорят, так это организаторы свадьбы такие, мы вообще ничего не открывали, мы вообще бы всех вас позвали, сыграли бы в нашу лотерею. В общем, да, я думаю,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. При обстрелах дамбы Белгородского водохранилища со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждения получило гидротехническое оборудование, сообщил во вторник оперативный штаб региона. Уровень воды в Северском Донце снижается, затопление населенных пунктов не происходит. Специалисты принимают меры для стабилизации ситуации. Как отметили в оперштабе, восстановление возможно только после полноценного ремонта, который осложняется непрекращающимися атаками противника. Власти держат ситуацию под контролем, чтобы не допустить рисков для населения. Тем временем Минобороны показала кадры нанесения ударов по судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ. В течение вторника вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах противника. На опубликованных кадрах показано поражение беспилотниками Геран-4 Сикер, Балкера и сухогруза у Одессы, а также еще одного сухогруза в порту Николаев. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации с 1 октября будущего года уведомлять граждан через госуслуги о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него. Эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя. Уведомление должно включать, в частности, информацию о процентной ставке на день подписания, сумме кредита займа или лимите кредитования, сроки его возврата, а если на такой договор распространяется период охлаждения, то и о возможности отказаться от договора в течение этого периода. Для этого банки и микрофинансовые организации должны будут заключить с одним из квалифицированных бюро кредитных историй договор об оказании информационных услуг, предусматривающие направление таких уведомлений заемщику. В России с июня можно подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть еще 4 месяца. До 1 октября этого года право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Новую семейную налоговую выплату назначили более 1 миллиону родителей в России, воспитывающим свыше 2 миллионов 200 тысяч детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. И также она рассказала, что обследование в центрах медицины здорового долголетия с этого года бесплатное, а правительство модернизирует ранее созданные центры здоровья в центры здорового долголетия. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в Ассоциацию туроператоров России. Вирусы Коксаки – это группа высококонтагиозных РНК-содержащих энтеровирусов, вызывающих энтеровирусный стоматит, ксантемы, асептический менингит и расстройство ЖКТ. Заболевание передается фекально-оральным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики вируса Коксаки, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, при купании в бассейнах стараться не допускать попадания воды в рот. Курс доллара 78.55, курс евро 89.76. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах. Саундтрек к фильму «Ложь во спасение».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Губернатор Александр Дронов встретился с победителями космической олимпиады. Шестеро школьников, вернувшихся с Байконура, рассказали главе региона о своих впечатлениях. Поездка стала наградой за победу в интеллектуальном состязании. Попасть на космодром было непросто. Ребята сдавали нормы ГТО, проходили психологические тесты и творческие испытания. Среди лучших учащихся из Великого Новгорода – Боровичей, Валдая и Старорусы. Самое яркое воспоминание – старт ракеты. В подарок губернатору школьники привезли книгу с автографами космонавтов. Александр Дронов пообещал, что она займет место в его библиотеке. И напомнил, новый сезон Олимпиады стартует уже в сентябре. Двор не становится уютным сам по себе. За этим стоит чей-то ежедневный труд. И активисты ТОС «Молодежный» в очередной раз это доказали. Вооружившись триммерами, неравнодушные жители приводят в порядок родную территорию. Скошенная трава, чистые дорожки, аккуратные уголки – результат их постоянной заботы. Особые слова благодарности каждой фамилии в этом списке. Это Ивановы, Малышев, Якунин, Анисимов, Михеев, Павлова, Самойлов, Петрова, Рыжук, Алексеев, Прокофьева и, конечно, председатель ТОС за организацию. Их пример показывает – настоящая любовь к своему дому и поселку – это не громкие слова, а работа триммером в руках. Вместе они делают территории ярче и уютнее. Управление Росгвардии по Новгородской области напоминает, жители региона могут передать принадлежащее им оружие в зону проведения СВО. Такую возможность закрепили изменения в законодательстве, вступившие в силу в августе прошлого года. На безвозмездной основе принимаются огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го калибра и патроны к нему. Обязательное условие – техническая исправность. При передаче владельцу понадобится паспорт и разрешение на хранение или ношение оружия. Для упрощения процедуры на официальном сайте Росгвардии работает специальный сервис передачи оружия в зону проведения СВО. Уведомления рассматривают в срок до 2 дней. Жители Валдайского округа жалуются на срыв рейсов и полное отсутствие информации от автоперевозчика. Ситуация накалилась до предела. Накануне утром автобусы не вышли на маршруты с Сухой Нивы и до Косткова. Позже перевозчик ООО «Транс-Н» сообщил, из строя вышло сразу 4 автобуса. Ремонт идет, но рейс Валдай-Выползова на 13.05 так и не состоялся. Люди часами ждали на остановках, не могли уехать, а в такси не дозвониться. Возмущенные пассажиры требуют оперативного информирования в соцсетях, по примеру водоканала, который предупреждает об отключениях. В чатах звучат предложения писать жалобы в Минтранс и прокуратуру, а также обращаться напрямую к губернатору, если проблема не решится. Водители, по словам очевидцев, работают на пределе, но без подвижного состава и своевременных объявлений транспортный хаос продолжается. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Кровавый период гражданской войны в США. Американский конфедерант Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную гору, штат Северная Каролина, где оставил свою возлюбленную Аду. Ада пытается выжить, одна в разоренном тылу. На помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит светскую барышню азам ведения хозяйства. Саундтрек к фильму «Холодная гора».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Любые мирные инициативы по украинской проблематике должны учитывать новые территориальные реалии и гарантировать нейтральный статус Украины. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, Москва неоднократно заявляла, европейцы делают все, чтобы контактов с Россией не случилось, несмотря на заявления о заинтересованности в диалоге. Доказательством тому прежние договоренности, достигнутые от гарантий европейских лидеров в 2014, 2015, 2019 годах, все оказались сложными, были нарушены. Аналогичная судьба постигла соглашение между Россией и Украиной весной 22 года, которые были публично сорваны при участии западных стран. Добавлю, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, только сама Украина должна решать, как обеспечить свою безопасность, при этом она не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации. Правительство определило очередность поставок топлива различным категориям потребителей. Рекомендовано прежде всего направлять горюче-смазочные материалы государственным заказчикам и на муниципальные нужды для поставок в рамках Северного завоза предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Принятые до сих пор решения позволяют сгладить в пике дефицита, но не решают системных проблем с предложением, отмечают аналитики. Минэнерго в том числе поручено определить подрядчиков для импорта топлива, предложить схемы его поставок в дефицитные регионы и оценить перспективы строительства там мини-нефтеперерабатывающих заводов. Для насыщения рынка правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило действие запрета на зарубежные поставки дистоплива, а также планирует субсидировать импорт бензина и дистоплива в рамках демпфера. Несмотря на снижение ключевой ставки, автокредиты стали обходиться дороже. Отмечается, оживление на рынке автокредитования стимулируется в том числе за счет снижения номинальных ставок. Так, в июне показатель снизился до 11,75% годовых при покупке нового автомобиля. Это минимальное значение за последние 5 лет. Однако полная стоимость кредита для клиентов обходится значительно дороже. В минувшем месяце она превысила номинальную ставку и достигла рекордного значения с начала 2019 года. К этому привело сокращение субсидирования ставок автомобильными брендами. Помимо этого, рост продаж автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также рост расходов на страховку. Некоторые дилеры теперь не делают дополнительных скидок при покупке машины в кредит. Чаще всего специальные условия предлагаются при сдаче автомобиля в трейд-ин. Приемная кампания демонстрирует рекордный рост интереса к аграрному образованию. Наиболее высокую динамику показывают программы по агроинженерии, ветеринарии, агрономии, а также садоводству и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Образовательные программы перестраиваются с учетом реальных запросов отрасли. Увеличивается объем практики и стажировок. Предприятия участвуют в разработке учебных курсов и предоставляют студентам доступ к современным технологиям и оборудованию. Кроме того, вузы активно внедряют индивидуальные учебные планы для того, чтобы молодые люди могли совмещать образование с работой по аграрной специальности. Данный тренд отражает системные изменения в подготовке специалистов для отрасли. Напомню, с прошлого года эта работа ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Помнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Действие этого фильма происходит в Голландии. Молодая девушка ждет ребенка от чернокожего военного летчика с американской военной базы. Через 3 недели они должны уехать в Америку, и завтра она должна сказать об этом своим родителям, недолюбившимся американцев. Но в тот роковой вечер ее жениха убили хулиганы-расисты. Мать предлагает ей делать аборт, и она уезжает. На вокзале она познакомилась с мужчиной, который пригласил ее к себе и устроил в своей квартире, даже дав денег на первое время. Но чудес не бывает, и долги приходится платить. На стене она прочитала надпись «Здесь была Лори», и ее ждала та же судьба, ибо красивые женщины всегда были товаром. Куда деваться беременной без денег и жилья, но с большим пистолетом, который она нашла в холодильнике? Саундтрек к фильму «Лили была здесь».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Губернатор Александр Дронов встретился с победителями космической олимпиады. Шестеро школьников, вернувшихся с Байконура, рассказали главе региона о своих впечатлениях. Поездка стала наградой за победу в интеллектуальном состязании. Попасть на космодром было непросто. Ребята сдавали нормы ГТО, проходили психологические тесты и творческие испытания. Среди лучших учащихся из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старорусы. Самое яркое воспоминание – старт ракеты. В подарок губернатору школьники привезли книгу с автографами космонавтов. Александр Дронов пообещал, что она займет место в его библиотеке. И напомнил, новый сезон Олимпиады стартует уже в сентябре. Двор не становится уютным сам по себе. За этим стоит чей-то ежедневный труд. И активисты ТОС «Молодежный» в очередной раз это доказали. Вооружившись триммерами, неравнодушные жители приводят в порядок родную территорию. Скошенная трава, чистые дорожки, аккуратные уголки – результат их постоянной заботы. Особые слова благодарности каждой фамилии в этом списке. Это Ивановы, Малышев, Якунин, Анисимов, Михеев, Павлова, Самойлов, Петрова, Рыжук, Алексеев, Прокофьева и, конечно, председатель ТОС за организацию. Их пример показывает – настоящая любовь к своему дому и поселку – это не громкие слова, а работа триммером в руках. Вместе они делают территории ярче и уютнее. Управление Росгвардии по Новгородской области напоминает, жители региона могут передать принадлежащее им оружие в зону проведения СВО. Такую возможность закрепили изменения в законодательстве, вступившие в силу в августе прошлого года. На безвозмездной основе принимается огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го калибра и патроны к нему. Обязательное условие – техническая исправность. При передаче владельцу понадобится паспорт и разрешение на хранение или ношение оружия. Для упрощения процедуры на официальном сайте Росгвардии работает специальный сервис передачи оружия в зону проведения СВО. Уведомления рассматривают в срок до 2 дней. Жители Валдайского округа жалуются на срыв рейсов и полное отсутствие информации от автоперевозчика. Ситуация накалилась до предела. Накануне утром автобусы не вышли на маршруты с Сухой Нивы и до Косткова. Позже перевозчик ООО «Транс-Н» сообщил, из строя вышло сразу 4 автобуса. Ремонт идет, но рейс Валдай-Выползово на 13.05 так и не состоялся. Люди часами ждали на остановках, не могли уехать, а в такси не дозвониться. Возмущенные пассажиры требуют оперативного информирования в соцсетях, по примеру водоканала, который предупреждает об отключениях. В чатах звучат предложения писать жалобы в Минтранс и прокуратуру, а также обращаться напрямую к губернатору, если проблема не решится. Водители, по словам очевидцев, работают на пределе, но без подвижного состава и своевременных объявлений транспортный хаос продолжается. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Алдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алдай FM. На Алдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. 9, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
2: Валдай ФМ. Валдай ФМ. Первая местная радиостанция. 101 ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Мне бы крылья, чтобы укрыть тебя.
3: В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон, унося в свой замок на острове. В прошлом остались родные, жених. Теперь только каменный плен в компании прекрасного Армана. Но кто он? И как оказался на острове? Мира поймет это слишком поздно.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские силы ПВО с 20 часов до 8 утра сбили 242 украинских беспилотника. Над регионами России и над акваториями Азовского и Черного моря были атакованы логистические центры «Вайлдберриз» в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске. 6 пострадавших при атаке БПЛА в логистический центр в Краснодаре получили медпомощь амбулаторно. Возбуждено уголовное дело, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. А российские войска в ночь на 22 июля поразили 2 морских судна в порту Одессы, объекты для военных грузов. В Одессе поражен логистический центр новой почты, используемый для хранения грузов военного назначения в населенном пункте Ковалевка Одесской области. Поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Около 560 студенческих конструкторских бюро работают сейчас в России, имея около 2000 индустриальных партнеров, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, эти бюро – кузницы кадров для технологического лидерства. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также отметил важность студенческих конструкторских бюро. Победители первого конкурса студенческих бюро были объявлены в апреле прошлого года. Тогда 15 вузов получили субсидии на создание и развитие своих СКБ. С этого года конкурс включен в федеральный проект университета для поколения лидеров нацпроекта «Молодежь и дети». Это позволило увеличить число потенциальных участников. Теперь вуз любой ведомственной принадлежности может побороться за возможность открытия или развития своего СКБ. Сейчас конкурс проходит по двум направлениям: студенческое конструкторское лидерство и создание и развитие студенческого конструкторского бюро. Победители получат гранты в размере 20 миллионов и 5 миллионов рублей соответственно. Международный детский центр «Артек» готовится принимать 4250 ребят в месяц, сообщил директор центра Константин Федоренко. По его словам, в условиях, когда центр временно приостановил работу седьмой смены, важно сохранить уникальный коллектив. Эта задача решается совместно с Министерством просвещения. Для родителей, которые приобрели путевки в «Артек», организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни отдыха детей. Финансовый вопрос полностью решен, сообщили в Минпросвещение. Заявки детей, которые не смогли попасть в «Артек», в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены. Дочь актрисы Арнеллы Мутти, итальянская певица Найки Ривелли, сообщила, что они вместе с матерью подают заявление на получение гражданства России, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. По ее словам, у них есть русские корни, они не могут отречься от своего происхождения, от семьи и друзей. Ривелли также отметила, что с матерью они не сталкивались с критикой в свой адрес по вопросу частых поездок в Россию, а также планов получить гражданство России. Она призналась, что многие итальянцы любят Россию, людей, которые живут там, и культуру России. Ранее певица рассказала, что они с матерью задумываются о покупке дома в Петербурге или в Москве, чтобы привезти в Россию и других членов семьи. Курс доллара на сегодня 78.55, курс евро 89.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха. Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов. Время интриг и борьбы за власть. Устоит ли построенная Петром империя и ее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? И что могут дать России женщины на престоле? Саундтрек к кинофильму «Императрицы».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Губернатор Александр Дронов встретился с победителями космической олимпиады. Шестеро школьников, вернувшихся с Байконура, рассказали главе региона о своих впечатлениях. Поездка стала наградой за победу в интеллектуальном состязании. Попасть на космодром было непросто. Ребята сдавали нормы ГТО, проходили психологические тесты и творческие испытания. Среди лучших учащихся из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старорусы. Самое яркое воспоминание – старт ракеты. В подарок губернатору школьники привезли книгу с автографами космонавтов. Александр Дронов пообещал, что она займет место в его библиотеке. И напомнил, новый сезон Олимпиады стартует уже в сентябре. Двор не становится уютным сам по себе. За этим стоит чей-то ежедневный труд. И активисты ТОС «Молодежный» в очередной раз это доказали. Вооружившись триммерами, неравнодушные жители приводят в порядок родную территорию. Скошенная трава, чистые дорожки, аккуратные уголки – результат их постоянной заботы. Особые слова благодарности каждой фамилии в этом списке. Это Ивановы, Малышев, Якунин, Анисимов, Михеев, Павлова, Самойлов, Петрова, Рыжук, Алексеев, Прокофьева и, конечно, председатель ТОС за организацию. Их пример показывает – настоящая любовь к своему дому и поселку – это не громкие слова, а работа триммером в руках. Вместе они делают территории ярче и уютнее. Управление Росгвардии по Новгородской области напоминает, жители региона могут передать принадлежащее им оружие в зону проведения СВО. Такую возможность закрепили изменения в законодательстве, вступившие в силу в августе прошлого года. На безвозмездной основе принимается огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го калибра и патроны к нему. Обязательное условие – техническая исправность. При передаче владельцу понадобится паспорт и разрешение на хранение или ношение оружия. Для упрощения процедуры на официальном сайте Росгвардии работает специальный сервис передачи оружия в зону проведения СВО. Уведомления рассматривают в срок до 2 дней. Жители Валдайского округа жалуются на срыв рейсов и полное отсутствие информации от автоперевозчика. Ситуация накалилась до предела. Накануне утром автобусы не вышли на маршруты с Сухой Нивы и до Косткова. Позже перевозчик ООО «Транс-Н» сообщил, из строя вышло сразу 4 автобуса. Ремонт идет, но рейс Валдай-Выползово на 13.05 так и не состоялся. Люди часами ждали на остановках, не могли уехать, а в такси не дозвониться. Возмущенные пассажиры требуют оперативного информирования в соцсетях, по примеру водоканала, который предупреждает об отключениях. В чатах звучат предложения писать жалобы в Минтранс и прокуратуру, а также обращаться напрямую к губернатору, если проблема не решится. Водители, по словам очевидцев, работают на пределе, но без подвижного состава и своевременных объявлений транспортный хаос продолжается. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: хочешь? Андрей, пойдем погуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей, Андрей.
2: Андрей.
0: Короче, бесишь меня.
1: Я не Андрей.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. Саундтрек к фильму «Реальная любовь».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным. Этот фактор и, возможно, рост дефицита федерального бюджета могут стать аргументами для Банка России не снижать ключевую ставку. На заседании Совета директоров 24 июля заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что на динамику снижения ставки негативное влияние могут оказать и другие факторы, в том числе рост расходов бюджета. По словам Шохина, расходы федерального бюджета и величина дефицита в этом году будут увеличиваться, исходя из данных электронного бюджета. Это как раз те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси пересмотрело предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. В соответствии с постановлением Минсельхозпрода, опубликованным на национальном правовом интернет-портале, с 21 июля минимальная цена при экспорте в Россию молока и сливок, сгущенных, в порошке, в гранулах или в других твердых видах с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, установлено в размере 340 российских рублей за килограмм. Цены при экспорте молочных продуктов на другие внешние рынки, за исключением России, не изменились. Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который призывал к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Установлено, что 36-летний мужчина из чувств личной неприязни в отношении проводимой органами власти государственной политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы, посредством иностранного мессенджера осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил и расследует уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенной в интернете. В доме подозреваемого провели обыск. Во время допроса мужчина дал признательные показания. Первые признаки старения мозга человека могут проявиться уже в 40 лет, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве России со ссылкой на исследование. На сегодня приходится Всемирный день мозга. Вопрос старения мозга не имеет однозначного ответа. Этот процесс протекает постепенно с различным возрастом дебюта и течением у разных людей. Уточняется, что одной из причин этого называют нейронную инсулинорезистентность. Это состояние, при котором мозг хуже усваивает глюкозу, что нарушает его работу. Мозгу нужен правильный режим, периоды отдыха в сочетании с каждодневным познанием чего-то нового, подчеркнули в агентстве. С возрастом число функционирующих клеток мозга неизбежно снижается. Из-за этого меняется и память, внимание, скорость принятия решений, снижается двигательная активность. Курс доллара на сегодня 78.55, курс евро 89.76. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Убийства, засады, погони, перестрелки на фоне послесловной Москвы. Сотрудники МУРа против таинственной и неуловимой банды «Черная кошка». Демобилизовавшийся офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании которых он участвует – убийство гражданки Ларисы Груздевой. Саундтрек к фильму «Место встречи изменить нельзя».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Губернатор Александр Дронов встретился с победителями космической олимпиады. Шестеро школьников, вернувшихся с Байконура, рассказали главе региона о своих впечатлениях. Поездка стала наградой за победу в интеллектуальном состязании. Попасть на космодром было непросто. Ребята сдавали нормы ГТО, проходили психологические тесты и творческие испытания. Среди лучших учащихся из Великого Новгорода – Боровичей, Валдая и Старой Руссы. Самое яркое воспоминание – старт ракеты. В подарок губернатору школьники привезли книгу с автографами космонавтов. Александр Дронов пообещал, что она займет место в его библиотеке. И напомнил, новый сезон Олимпиады стартует уже в сентябре. Двор не становится уютным сам по себе. За этим стоит чей-то ежедневный труд. И активисты ТОС «Молодежный» в очередной раз это доказали. Вооружившись триммерами, неравнодушные жители приводят в порядок родную территорию. Скошенная трава, чистые дорожки, аккуратные уголки – результат их постоянной заботы. Особые слова благодарности каждой фамилии в этом списке. Это Ивановы, Малышев, Якунин, Анисимов, Михеев, Павлова, Самойлов, Петрова, Рыжук, Алексеев, Прокофьева и, конечно, председатель ТОС за организацию. Их пример показывает – настоящая любовь к своему дому и поселку – это не громкие слова, а работа триммером в руках. Вместе они делают территории ярче и уютнее. Управление Росгвардии по Новгородской области напоминает, жители региона могут передать принадлежащее им оружие в зону проведения СВО. Такую возможность закрепили изменения в законодательстве, вступившие в силу в августе прошлого года. На безвозмездной основе принимается огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го калибра и патроны к нему. Обязательное условие – техническая исправность. При передаче владельцу понадобится паспорт и разрешение на хранение или ношение оружия. Для упрощения процедуры на официальном сайте Росгвардии работает специальный сервис передачи оружия в зону проведения СВО. Уведомления рассматривают в срок до 2 дней. Жители Валдайского округа жалуются на срыв рейсов и полное отсутствие информации от автоперевозчика. Ситуация накалилась до предела. Накануне утром автобусы не вышли на маршруты с Сухой Нивы и до Косткова. Позже перевозчик ООО «Транс-Н» сообщил, из строя вышло сразу 4 автобуса. Ремонт идет, но рейс Валдай-Выползово на 13.05 так и не состоялся. Люди часами ждали на остановках, не могли уехать, а в такси не дозвониться. Возмущенные пассажиры требуют оперативного информирования в соцсетях, по примеру водоканала, который предупреждает об отключениях. В чатах звучат предложения писать жалобы в Минтранс и прокуратуру, а также обращаться напрямую к губернатору, если проблема не решится. Водители, по словам очевидцев, работают на пределе, но без подвижного состава и своевременных объявлений транспортный хаос продолжается. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: все хорошо. Все хорошо.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Сидя на автобусной остановке, Форест Гамп не очень умный, но добрый и открытый парень. Рассказывает случайным встречным историю своей необыкновенной жизни. С самого малолетства парень страдал от заболевания ног. Соседские мальчишки дразнили его, но в один прекрасный день Форест открыл в себе невероятные способности к бегу. Подруга детства Дженни всегда его поддерживала и защищала, но вскоре дороги их разошлись. Саундтрек к фильму «Форест Гамп».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Трудности на топливном рынке носят временный характер, заявил Владимир Путин на совещаниях по экономическим вопросам. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике России, добавил президент. Глава государства обратил особое внимание на то, что искусственные помехи на внутреннем рынке не способны подорвать общие макроэкономические показатели. Отмечается, ВВП России по итогам мая вырос на 0,3%, а за 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%. Кроме того, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом и составил 196 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин уже проводил совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка, где отмечалось, мощности нефтеперерабатывающих заводов в настоящее время используются максимально, а запасы бензина составляют более 1,5 миллиона тонн. В Министерстве иностранных дел заявили, Вашингтон напрямую участвует в наведении удара вооруженных сил Украины на цели, в том числе и гражданские, на территории Российской Федерации. Кроме того, Соединенные Штаты помогают Киеву поставками вооружения за счет Европейского Союза. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Запад грубо и беспринципно использует Украину для истощения России и наращивает военное производство, направленное на поддержку киевского режима. Российские дипломаты акцентируют внимание, в обозримом будущем последуют ответные действия России на участие Соединенных Штатов в наведении ракет. В свою очередь, Владимир Путин ранее указал, Российская Федерация готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы. С нового года стартует государственный контроль цены на продукты на всех этапах продвижения от производителя и импортера до прилавка. Органы исполнительной власти, которые обладают необходимыми полномочиями, будут получать информацию о продавцах и поставщиках продовольствия от Федеральной налоговой службы. Кроме того, им станут доступны сведения об объемах реализации товаров, доходах участников рынка и непосредственно о ценах. Кабинет министров утвердил и перечень продовольственных товаров, в отношении которых органы власти получат указанную информацию. В их числе социально значимые мясо, рыба, сливочное подсолнечное масло, кроме того, молоко и яйца, сахар, соль и чай, пшеничная мука и хлеб, крупы и макароны, а также картофель, капуста, лук репчатый, морковь и яблоки. В России изменили правила выплат возмещения за жилье при расселении. Согласно новшествам в жилищном кодексе, размер возмещения собственнику за изымаемое жилье должен определяться не ранее, чем за 60 дней до направления ему проекта договора об изъятии. Принятый смежный закон, согласно которому регионы смогут проводить комплексное развитие территории на земельных участках федеральной собственности, если им выдано разрешение правительственной комиссии. Застройка становится более понятной, так как закон упорядочивает процессы выдачи решений и подключения к сетям. Жители могут заранее узнать, что и когда построят рядом с их домом. Кроме того, обеспечивается защита прав собственников, устанавливаются сроки подключения к инженерным сетям. Таким образом, новые дома будут быстрее получать свет, тепло, воду и канализацию. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 76 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
5: Треки и проверенные хиты.
6: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Действие происходит в наше время. Увлекательная криминальная интрига разворачивается в одном из крупных областных городов. В центре ее оказывается следователь прокуратуры Пафнутьев. Вынужденный по роду службы столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всеми официальными городским руководством. Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, следователю приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость, нередко прибегая к нестандартным методам. Саундтрек к фильму «Гражданин, начальник».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Губернатор Александр Дронов встретился с победителями космической олимпиады. Шестеро школьников, вернувшихся с Байконура, рассказали главе региона

0: о своих впечатлениях. Поездка стала наградой за победу в интеллектуальном состязании. Попасть на космодром было непросто. Ребята сдавали нормы ГТО, проходили психологические тесты и творческие испытания. Среди лучших учащихся из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старорусы. Самое яркое воспоминание – старт ракеты. В подарок губернатору школьники привезли книгу с автографами космонавтов. Александр Дронов пообещал, что она займет место в его библиотеке. И напомнил, новый сезон Олимпиады стартует уже в сентябре. Двор не становится уютным сам по себе. За этим стоит чей-то ежедневный труд. И активисты ТОС «Молодежный» в очередной раз это доказали. Вооружившись триммерами, неравнодушные жители приводят в порядок родную территорию. Скошенная трава, чистые дорожки, аккуратные уголки – результат их постоянной заботы. Особые слова благодарности каждой фамилии в этом списке. Это Ивановы, Малышев, Якунин, Анисимов, Михеев, Павлова, Самойлов, Петрова, Рыжук, Алексеев, Прокофьева и, конечно, председатель ТОС за организацию. Их пример показывает – настоящая любовь к своему дому и поселку – это не громкие слова, а работа триммером в руках. Вместе они делают территории ярче и уютнее. Управление Росгвардии по Новгородской области напоминает, жители региона могут передать принадлежащее им оружие в зону проведения СВО. Такую возможность закрепили изменения в законодательстве, вступившие в силу в августе прошлого года. На безвозмездной основе принимается огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го калибра и патроны к нему. Обязательное условие – техническая исправность. При передаче владельцу понадобится паспорт и разрешение на хранение или ношение оружия. Для упрощения процедуры на официальном сайте Росгвардии работает специальный сервис передачи оружия в зону проведения СВО. Уведомления рассматривают в срок до 2 дней. Жители Валдайского округа жалуются на срыв рейсов и полное отсутствие информации от автоперевозчика. Ситуация накалилась до предела. Накануне утром автобусы не вышли на маршруты с Сухой Нивы и до Косткова. Позже перевозчик ООО «Транс-Н» сообщил, из строя вышло сразу 4 автобуса. Ремонт идет, но рейс Валдай-Выползово на 13.05 так и не состоялся. Люди часами ждали на остановках, не могли уехать, а в такси не дозвониться. Возмущенные пассажиры требуют оперативного информирования в соцсетях, по примеру водоканала, который предупреждает об отключениях. В чатах звучат предложения писать жалобы в Минтранс и прокуратуру, а также обращаться напрямую к губернатору, если проблема не решится. Водители, по словам очевидцев, работают на пределе, но без подвижного состава и своевременных объявлений транспортный хаос продолжается.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Бакарди, вертолетом разноцветных стен. Красивее нет тебя. Сегодня самый лучший день.

пустых Бакарди, вертолетом разноцветных стен. Красивее нет тебя. Сегодня самый лучший день.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Губернатор Александр Дронов встретился с победителями космической олимпиады. Шестеро школьников, вернувшихся с Байконура, рассказали главе региона о своих впечатлениях. Поездка стала наградой за победу в интеллектуальном состязании. Попасть на космодром было непросто. Ребята сдавали нормы ГТО, проходили психологические тесты и творческие испытания. Среди лучших учащихся из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старой Руссы. Самое яркое воспоминание – старт ракеты. В подарок губернатору школьники привезли книгу с автографами космонавтов. Александр Дронов пообещал, что она займет место в его библиотеке. И напомнил, новый сезон Олимпиады стартует уже в сентябре. Двор не становится уютным сам по себе. За этим стоит чей-то ежедневный труд. И активисты ТОС «Молодежный» в очередной раз это доказали. Вооружившись триммерами, неравнодушные жители приводят в порядок родную территорию. Скошенная трава, чистые дорожки, аккуратные уголки – результат их постоянной заботы. Особые слова благодарности каждой фамилии в этом списке. Это Ивановы, Малышев, Якунин, Анисимов, Михеев, Павлова, Самойлов, Петрова, Рыжук, Алексеев, Прокофьева и, конечно, председатель ТОС за организацию. Их пример показывает – настоящая любовь к своему дому и поселку – это не громкие слова, а работа триммером в руках. Вместе они делают территории ярче и уютнее. Управление Росгвардии по Новгородской области напоминает, жители региона могут передать принадлежащее им оружие в зону проведения СВО.

0: Такую возможность закрепили изменения в законодательстве, вступившие в силу в августе прошлого года. На безвозмездной основе принимается огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го калибра и патроны к нему. Обязательное условие – техническая исправность. При передаче владельцу понадобится паспорт и разрешение на хранение или ношение оружия. Для упрощения процедуры на официальном сайте Росгвардии работает специальный сервис передачи оружия в зону проведения СВО. Уведомления рассматривают в срок до 2 дней. Жители Валдайского округа жалуются на срыв рейсов и полное отсутствие информации от автоперевозчика. Ситуация накалилась до предела. Накануне утром автобусы не вышли на маршруты с Сухой Нивы и до Косткова. Позже перевозчик ООО «Транс-Н» сообщил, из строя вышло сразу 4 автобуса. Ремонт идет, но рейс Валдай-Выползово на 13.05 так и не состоялся. Люди часами ждали на остановках, не могли уехать, а в такси не дозвониться. Возмущенные пассажиры требуют оперативного информирования в соцсетях, по примеру водоканала, который предупреждает об отключениях. В чатах звучат предложения писать жалобы в Минтранс и прокуратуру, а также обращаться напрямую к губернатору, если проблема не решится. Водители, по словам очевидцев, работают на пределе, но без подвижного состава и своевременных объявлений транспортный хаос продолжается.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали.

и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал, он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.